0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
5: На рок-арсенале.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Хали Гали Кришна,
2: Хали Гали Рама. Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная. Rock.
4: На рок-арсенале.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Кольцово. Также план «Ковер» действует в эти минуты в аэропорту Перми. Однако режимы беспилотной опасности ни в Свердловской области, ни в Пермском крае экстренные службы не объявили. В Кольцово напомнили, что пассажирам во время закрытия аэропорта следует дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте Кольцова, а также в авиакомпаниях. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей, кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2.5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Мы любим петь.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите. В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
3: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 10 утра. Впереди 4 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2500 до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в

0: Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ярчайшие представители прогрессив-рок и британская группа Yes. И это «Человеческое ожидание лучшего». I'm waiting. Всем привет. Это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего. Середина недели. И можно загадывать желание 09.09. 9 сентября. Личных побед и классного настроения. Ну а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, 55 лет тому назад, Джон Леннон выпускает свой второй сольный альбом «Imagine», который затем отмечается в списке 500 величайших, откуда вышли очень много известных композиций. Ну и заглавный трек «Imagine» сегодня, гарантирую, появится в эфире рок-арсенала. Ну а еще именно в этот день, 50 лет тому назад, поступил в продажу концептуальный альбом композитора Давида Духманова «По волне моей памяти». Автор определял его жанр как арт-рок. Те, кто услышал, понимают, что это один из культовых альбомов отечественной музыки. Ну а что касается именинников, в этот день родился легенда соул Отис Рединг, чьи песни исполняются очень многими рокерами. Еще в этот день родились Дуг Ангел, клавишник культовых Iron Butterfly, Джон Макфей, гитарист The Doobie Brothers. И сегодня 74-й день рождения встречает легендарнейший британский музыкант, композитор, продюсер, известен как участник дуэта Eurythmics. Это Дэйв Стюарт, обладатель еще и сольной дискографии, чью композицию я гарантирую вам в пятницу в программе «Полезные ископаемые» в исполнении очень знаменитого артиста. Именинникам привет. Ну а уже сейчас ловите Дэйв Стюарт, Эми Ленокс, Eurythmics. Еще одна песня, ожидающая лучшего. When

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

конечно, для полного счастья человека всегда чего-то да не хватает. In a little while, об этом автор-исполнитель Анкл Кракер. Рок-арсенал здесь Виолетта, на наших студийных 2 часа 26 минут у меня. Имеются промежуточные итоги голосования этой недели. Вторая порция летних песен из нашей коллекции ждут вашего теплого, как минимум, отношения. Ну вот, пока что на грани непопадания в наш радиоэфир 3 песни. Это французский испанец Ману Чао, мультиинструменталист «История любви» Том и Лола. Это дуэт Прэт Маклин с композицией «Happy Days». Ну, и еще американский дуэт «Pure Prairie League» и композиция «Эми». Будут ли звучать в эфире рок-арсенала, решайте только вам, так что успевайте поддержать то, что хотите слышать. А в этом голосовании на сегодняшний день фаворит композиция легендарнейшей британской группы Simply Red, произведение «Home». Это действительно одна из ярчайших и очень красивых композиций. Спасибо тем, кто поддержал. Какими будут результаты, тоже дело каждого из вас, так что надеемся, что вам не все равно то, что будет звучать на рок-арсенале. Знаете, лето — это счастье, которое круглосуточно хочется поймать в любое время года благодаря музыке. Так что ждем ваше мнение в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Новинка очень скоро. Впереди Dire Straits, а уже сейчас Muse для тех, кто сегодня еще не подкачался. «Музей мускулов» называется их знаменитый, ну, такой хуковый ироничный трек. Muscle Museum.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Morning Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали Кришна, хали-гали Рама.
3: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock'n' Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and Talk.
5: Полчаса без рекламы.
0: Rock

бомбическая песня. Женское счастье аудитория особенно любит. Подушка для булавок. Кто это? Да это дяденька, брутальный снаружи и добрый изнутри. Не боится женских колкостей. ZZ Top Inclusion, знаменитая композиция с альбома «Антенна». Deep Purple, Depeche Mode чуть раньше. А в рубрике «Национальный продукт» Калинов мост. Вот такие планы здесь, Виолетта. Здорово, что с нами. Ну а сейчас ловите легендарнейшая группа Black Crowes. И песня про недомогание в пространстве без любви. Hotel Illness.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Банк России в эту пятницу снова вернется к вопросу о размере...

0: находятся в студенческие общежития. Какое количество правоохранителей будет обеспечивать порядок во время международного фестиваля молодежи, не уточняется. Глава пресс-службы Главного управления МВД Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных мероприятий. Более 150 известных спикеров выступят перед участниками международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована масштабная просветительская программа. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Центральным событием будет федеральный просветительский марафон «Знания первые». К участию приглашены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Куснулин, а также глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель РЖД Олег Белозеров. Кроме этого, с участниками фестиваля встретятся олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, актер Андрей Мерзликин, кинорежиссер и продюсер Клим Шипенко и многие другие. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Информация на правах рекламы.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Кто бы сомневался, предвкушение согревает человека с утра и до самого вечера, когда ждешь чего-то хорошего. Джо Кокер, Tonight. Ну, а вечер нам всегда что-то обещает на рок-арсенале. Вечер пятницы в 9 часов обещает новые впечатления в программе «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта, я и самые неутомимые меломаны, слушатели рок-арсенала. Четвертый год подряд добываем песни, которые, конечно же, открывают для кого-то новые музыкальные миры. И вот к этой пятнице тема свободная. Я еще минут, может быть, 45 подожду. Вдруг какой-нибудь раритет от кого-нибудь придет. Например, от Сергея, который вчера мне кинул на почту предложение музыкальное. Но эта песня у нас звучит и, кстати, очень скоро прозвучит. Сергей, жду, если что, vilka@rockarsenal.ru. Ну и в эту пятницу ждите, что интересненького мы раздобыли, услышите. А в продолжении на рок-арсенале Green Day будут King Crimson. Завтра плюс 20 градусов и небольшой дождик обещают в Екатеринбурге. Ну а уже сейчас вот она, ностальгия. 70-й год, когда британская группа Кристи выпустила этот трек под названием Yellow River.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

только что пульсировали в такт King Crimson и «Сердцебиение», «Heartbeat». Это композиция 82-го, имеет, кстати, продолжение в 90-м, когда гитарист, вокалист, ну и автор этого произведения Эдриан Белю для своего сольника сделал еще один вариант. Пластинка называется «Young Lions». Знаете, конечно. Ну а что касается видеоверсии, полюбопытствуйте, увидите абсолютное новаторство того времени. Дело в том, что в музыкальном видео применили технику растворения лиц, которая позже была применена в знаменитом видеоклипе Майкла Джексона «Black or White». А у нас на рок-арсенале в продолжении лучшей по традиции новинка Бет Харт и Джубана Масса. И уже сейчас бомбическая кавер-версия в моем личном вкусе, самая лучшая, на знаменитую песню Led Zeppelin «Hello to Love» Карлос Сантана, Крис Корнелл.

0: передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Казанова!

Чернышевский, Hard, это группа Ghost и Мирное поле, Peacefield, как говорят сами музыканты, одна из немногих воодушевляющих песен в нашей мрачноватой дискографии. Это песня 2025-го, которая вошла в альбом Skeleton. Рекомендую, особенно нашей Олесе, которой очень эта песня пришлась, как-то в чате об этом писала. Олеся, кстати, наша прекрасная слушательница рок-арсенала, вернулась к нам в пятничный выпуск программы «Полезные ископаемые». Ну все, плейлист я набрала, кто не успел, тот опоздал. «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Тема свободная, услышите, что у нас будет интересного. Всегда интересно, и все как в первый раз. Rolling Stones с концертной площадки очень скоро. Survivor, Франц Фердинанда в рубрике «Сделано на Урале. Смысловые галлюцинации». Здесь Виолетта, личных и корпоративных успехов. Ну, а уже сейчас лучше сопроводительное устроить, да, культурное землетрясение. Билли Айдол, «Shock to the System».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Е1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Екатеринбург стянули сотни полицейских. Они прибыли на международный фестиваль молодежи, который посетят 10 тысяч участников из разных стран. Силовиков размещают в общежитии Уральского политехнического колледжа. Правоохранители прибыли с дорожными сумками. У всех фирменные бейджи фестиваля. Глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных действий. Цитирует его агентство 66.ru. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге, напомню, с 11 по 17 сентября. Свердловский облсуд в эту пятницу, 11 сентября, рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрание партии «Яблоко». Заседание начнется в час дня, сообщили в пресс-службе партии, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР. Истец настаивал на том, что организация злоупотребляет свободой массовой информации, а также нарушает закон об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа Свердловский облсуд удовлетворил иск о снятии

0: Информация на правах рекламы.
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Музыка мирового класса.
5: Эрик Клэптон. Guns N' Roses. Браво. Radiohead.
6: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

желание на те же грабики не наступать, когда влюбляешься. Это мечта, которая частенько расходится с реальностью, да? Ну и White Snake, считайте об этом, full for loving. Всем удачи в личной жизни, ну и успехов в сегодняшний день, середина недели, 09.09, загадывайте желание. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. Впереди Крэш-тест Даммис будут, Darkness. Я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня празднует. Солнечно, красота, завтра, кстати, плюс 20 и дождик небольшой в Екатеринбурге. Ну а сегодня свой ДР, 76-й по счету, встречает легендарный американский певец, автор, гитарист, продюсер, мультинструменталист, долгое время участник The Doobie Brothers, это Джон Макфи, Happy Birthday. Кстати, в его дискографии очень много и тандемных работ. Вот одна из них появится в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Ну а сейчас с его участием еще одно прекрасное пожелание, надеяться на лучшее. Doobie Brothers на гитаре Джон Макфи. Better Days.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

как у вас, у моей подкорки всегда после этой песни звучат строчки «Thursday doesn't even start, it's Friday, my love». Четверг еще не начался, а я уже в пятницу влюблен. Помните, у Роберта Смита. Это была британская группа Darkness, Friday Night, их знаменитая композиция с пластинки 2003 года «Разрешение на посадку», «Permission to Land». Очень рекомендую. Именно благодаря этому альбому они вознеслись на пьедесталы всех почетов, и журнал Kerrang вообще назвал их главным британским приобретением за 20 лет после Led Zeppelin. Это, конечно, круто сказано, но, тем не менее, ребята, несмотря на то, что распадались, вновь собрались и продолжают пополнять дискографию. То ли еще будет у нас для вас новинка от группы Tesla. Это будет кавер-версия. Впереди Aerosmith, ну а уже сейчас загадывайте желание на все 104.5. Это Queen. I want it.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

версия 2012 года Джон Фогерти и друзья. Песня, которую он писал практически с листа, очень понравилась ему словосочетание «Гордая Мэри». Кстати, у песни есть много кавер-версий, исполняла даже Тина Тёрнер. Ну а что касается Джона Фогерти, очень сильно переживал, когда распался коллектив Creedence Clearwater Revival. И вот примерно в 70-м году во время своего концерта в нью-йоркском клубе Фогерти заметил за кулисами 12-летнего мальчика. Он позвал ребенка на сцену, вместе с ним сыграли финальную песню, а затем он решил подарить ему свою гитару, над которой, кстати, долго трудился, перерабатывал ее. И удивительно то, что спустя приблизительно 40 с небольшим лет его жена нашла эту гитару и выкупила ее обратно, и подарила инструмент Джону Фогерти, своему мужу, на Рождество в 2016 году. Вот так инструменты родные возвращаются в надежные руки. Научился ли играть 12-летний мальчик? История умалчивает об этом. Но те, кто умеет играть, пишет музыку, имейте в виду, в нашей группе ВКонтакте есть пространство попасть в ротацию. Если есть у вас песни, присылайте, заценим. Ну и, как знать, может быть, будут ваши произведения украшать наш радиоэфир. Здесь Виолетта, обещаю классную подборку. Горький парк с концертной площадки Depeche Mode, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Ну а уже сейчас для самой красивой части нашей аудитории Green Apes с песней «Pretty in Scarlet», «Девушка в красном». Как ты? Прекрасно. Прекрасно.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановлены несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся в Киркире на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крови до 2 часов дня воскресенья 13 сентября. Доступ к нему будет круглосуточным, пишет портал 66. В епархии ожидают большой поток паломников. Регулировать очередь будут волонтеры. Верующие просят Спиридона Тремифутского помочь с жильем, работой, здоровьем, если есть трудности в семье. По маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут ходить двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, отмечает «Комсомольская правда». Подвижной состав соответствует современным требованиям. В частности, в каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения.

0: оставшиеся несколько квартир, такие
1: 11 и 12 сентября.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
5: Рок-арсенал.

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Урбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещал дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Г1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Свердловской области более 20 человек стали жертвами мошенников при попытке купить автомобиль в Европе, предупредили в МВД. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, нашел в одном из мессенджеров центр поставки, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей. Менеджер прислал ему на почту электронный договор с ИНН-компанией и потребовал оплатить таможенное оформление 610 000 рублей. Когда покупатель решил проверить данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза, ввел в базе ввода машин ВИН-номер предполагаемого Ниссана. Результат поиска оказался нулевым. Он обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла с жительницей Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 000 человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек. Клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного.

абсолютно неподражаемые ребята, которые мастили себе дорогу на пьедесталы блюз-роковых почетов много лет. Это были Rival Sons, Pressure and Time. Об этом их презентация 2011 года. Но нынче музыканты находятся, конечно, в фаворе среди всех обожателей стиля блюз-рок. И в этом году у них концерты намечены, особенно осенью. И, возможно, появится альбом. Если не в конце этого года, то в начале следующего. Фанатам дополнительный пламенный рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Завтра, 10 сентября, в Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность и дождик. И плюс 20 градусов. У нас погоду сделают Брайан Эдамс с концертной площадки Эрик Клэптон. И уже сейчас песня, которая появилась 55 лет тому назад. Джон Леннон выпустил одноименный альбом, который отметился в списке 500 величайших на планете. Ну и заглавная песня с этого альбома, как, наверное, самая красивая человеческая мечта Джон Леннон и знаменитая «Представь себе», «Imagine».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Как говорит Чет Крюгер, в этой песне есть главное в нашей жизни. Все плохое оставить там, ну, а с собой оставить самое лучшее. Nickelback, Leave Me Behind, об этом их песни. Еще одна ласточка с будущего альбома, который выйдет 30 октября. Фанаты, потирайте руки. 30 октября Nickelback выпускают альбом Everything Under the Sun. Ну, а продолжение у нас ловите. Очень скоро Simple Minds будут в YouTube. И уже сейчас зажигают Electric Light Orchestra. Жизнеутверждающая.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Да, но эта композиция знаменитая, «Неизведанные пути» для мужчин, которые не боятся, так сказать, заблудиться. Ирландская группа U2, как ни парадоксально, если копнуть по сюжету, эту песню они посвятили женщинам, конечно же, непонятным. Ну и мужчины, которые собираются понимать женщин, делают вид, что им это удается. А что касается U2, нынче они отмечают 50-летие своей творческой деятельности. Не только выпустили уже пару синглов, но надеемся, что и альбомчик будет не за горами. Фанатам привет. В продолжении на рок-арсенале Queen, затем Motley Crue, а в рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин. Здесь Виолетта, распрекрасного вечера и погуляйте. Ну, а уже сейчас прекрасная, шокирующая песня в его шок-дискографии, является, кстати, кавер-версией. Элис Купер. Про то, что только любовь спасет наш мир, что верно.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. В России не будут повышать налоги из-за дефицита федерального бюджета, сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергая подобные слухи. Он отметил, что обсуждение по этому вопросу не стоит в повестке, а показатель дефицита является подвижной цифрой и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее президент Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнил, что уровень госдолга в России остается одним из самых низких в мире. При этом он подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений, пишет Интерфакс. Авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтранса. СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре, но Министерство информацию не подтвердили, отметили, что наоборот идет речь о возобновлении полетной программы. Арабский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа-Москва в октябре, пишет РИА Новости. На центральных улицах Екатеринбурга на два дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В Екатеринбурге ГАИ проверяет жалобы горожан на водителей, которые паркуются на тротуаре возле здания на Первомайской 11Б. По словам местных жителей, там не просто стоят машины. Они опасаются даже ходить по тротуару, зачастую по нему едут автомобили. В ГАИ призвали автомобилистов соблюдать правила остановки или стоянки транспорта и напомнили о том, что за парковку на тротуаре грозит штраф от 500 рублей до 5000, пишет Е1. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года. Об этом сообщает издание «Катимирини». Кристина Раптидзелеппи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку в 54 года. Эмбрион заморозили в марте 2004-го. Перенос провели в конце декабря прошлого года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация».

все может быть, что благодаря любимой фразе Оззи Осборна «Ты слетел с катушек, прям сошел с рельсов», появилась эта знаменитая Crazy Train Оззи Осборн, пластинка Bizard of Words. На гитаре сыграл бесподобный Рэнди Роудс. Всем привет, рок-арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных начало 20:00. Завтра +20 и дождик небольшой обещают в Екатеринбурге. Впереди Foo Fighters с концертной площадки. Пропустить невозможно, будут Pink Floyd. Легендарная Shine on a Crazy Diamond. Дюран, перспективы на завтра. What happened?

0: пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Rock and Talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Хали-гали Кришна.
5: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
6: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

И эта ночь не повторится, и этот день не повторим, да ведь? Брайан Адамс, There Will Never Be Another Tonight. Ну, для тех, кто время распределил как минимум на этот вечер для радости, если хотите больше радости в радиоэфире, поддерживайте песни, которые вам нравятся. На этой неделе у нас 10 композиций из нашей летней коллекции. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте, о них я говорила. Есть песни, которые, может быть, еще не получили своей награды в виде вашей любви, может быть, забыли проголосовать, но в любом случае в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru вся летняя коллекция. Это уже вторая порция песен, которые согреют вас в любое время года. Спасибо тем, кто голосует. А у нас впереди как раз-таки песни из летней коллекции. Роберт Плант, Джо Кокер. В продолжение, ну а уже сейчас лучшие пожелания для тех, кто сегодня успел, так сказать, с кем-то подцапаться. Eagles и знаменитая песня. Может, хватит уже? Get over it.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
3: Рок-арсенал.

Да, нужно преодолеть этот вечер трудного дня, чтобы чувствовать себя хорошо. Конечно, с такой музыкой только так. Beatles, A Hard Day's Night. Благодаря оговорке и прекрасному чувству юмора Ринго Стара появилась эта композиция. Ну а у нас, ловите, продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт». Группа «Браво» и Билли Новик с песней, конечно, «Вася». Ну а уже сейчас, для тех, кто не разучился делать в этой жизни что-то хорошее, британский дуэт Tears for Fears и их мега-хит «Семь». Поля любви. Sow the seeds of love. На этих монументальных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Рок-арсенал. Новости. Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Выткова и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Уральская транспортная прокуратура ведет проверку трагического случая с юным зацепером. 1 сентября в Екатеринбурге на железной дороге 12-летний школьник, катаясь на грузовом поезде, сорвался с обшивки вагона, попал под колеса. В результате лишился ноги и получил закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, а также даст оценку деятельности органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, пишет «Новый день». Зацепинг – это грубое нарушение правил личной безопасности, отмечают в прокуратуре, и призывают родителей усилить контроль за досугом своих детей. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня, до 2 часов дня, в воскресенье 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24-м году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
2: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: grow what I grow.
1: Рок-арсенал. Oh, yeah.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.
4: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: На рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодой. Red Hot Chili Peppers. Dream of
2: Californication. Только здесь, только на рок.